0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое». Интернациональное радио. BFM.
1: 6 часов.
0: BFM. Мир. Life.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио ПФМ.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Если мужчина хочет, он делает, да, девушки? Пользователи соцсетей восхищаются водителями из Минска, которые помогли утке и утятам перейти проезжую часть. На кадрах видно, что трое водителей остановились и помогли маме утки с утятами перейти дорогу. Отмечается, что с ПДД эти пешеходы были знакомы достаточно посредственно и пытались перейти оживленный проспект в центре Минска. Мужчины не смогли пройти, вернее, проехать мимо, вышли из машины и провожали утку с утятами, защищая от других автомобилей. Эту сцену сняла и выложила в интернет девушка, отметив, что в итоге утка с утятами дошли до ближайшего пруда. Не хотела пользоваться служебным положением, но раз уж так в тему, недавно и у меня была похожая история. Только спасала лягушку. На проезжей части она прыгала и не знала, куда деться. Поймать лягушку я никак не могла. Одна из машин остановилась, вышли два парня и спросили, чем помочь. Я оставила их стражить лягушку и побежала за коробкой. Вернувшись, обнаружила, как эти двое ходят за лягушкой и защищают ее от проезжающих машин. В итоге мы поймали эту путешественницу, и я отнесла ее к пруду неподалеку. Мужчины, если вы меня слышите, пламенно вам привет и еще раз большое спасибо. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Твое воскресенье идеально для честного разговора с собой или с партнером. Маски будут лишними.
2: Телец.
1: Твой день может начаться с ленивого завтрака, а закончиться обсуждением планов на лето. Не жалей времени на тех, кого любишь.
2: Близнецы.
1: Это воскресенье тебе лучше провести в движении. Прогулка в парке или небольшая поездка вдохновят на новые идеи.
2: Рак.
1: Тебя, вероятно, потянет к творчеству. Отличное время, чтобы обустроить уют в доме или заняться хобби.
2: Лев.
1: Сегодня твое природное обаяние – главный козырь. Запланируй интересный вечерний досуг, чтобы сиять и влюблять в себя окружающих.
2: Дева.
1: Тебе звезды рекомендуют отключить уведомления и побыть в тишине.
2: Весы.
1: Любое общение, которое начнется в этот день, обещает перерасти в нечто большее, чем просто приятный разговор.
2: Скорпион.
1: Избегай критики в адрес окружающих. Сейчас она может ранить особенно сильно.
2: Стрелец.
1: Душа просит приключений. Даже если ты останешься дома, почитай что-то вдохновляющее или посмотри кино о путешествиях. Мысли материальны, как никогда.
2: Козерог.
1: Если ты обещал кому-то позвонить или помочь, сделай это. Не откладывай.
2: Водолей.
1: Тебе сегодня небесные светила сулят заманчивое предложение. Не исключено, что оно будет романтического характера.
2: Рыбы.
1: Займись здоровьем. Бассейн, массаж или просто долгий сон творят чудеса. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 7 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: еду. Еду про еду. На PFM.
1: Не есть после шести. Может, это правило актуально не только для худеющих. Ученые пришли к выводу, что время приема пищи имеет очень большое значение. Но обо всем по порядку. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Команда исследователей проанализировала результаты опросов, которые проводят Центр по контролю и профилактике заболеваний в США. Оценивали пищевые привычки и в целом образ жизни людей. Так, ученые заметили, что у тех, кто подвержен сильному стрессу и потребляет четверть суточной нормы калорий после 9 вечера, пищеварение работает хуже. Мне лично кажется, что заметный вклад здесь вносит пункт 1 – сильный стресс. Но и на выводы о времени приема пищи не будем закрывать глаза. Процитирую исследователей. Важно не только то, что вы едите, но и когда вы это едите. А если мы и так испытываем стресс, неправильное время приема пищи может вдвойне навредить здоровью. Больше про еду и не только в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про еду на PFM.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Твое воскресенье идеально для честного разговора с собой или с партнером. Маски будут лишними.
0: Телец.
1: Твой день может начаться с ленивого завтрака, а закончиться обсуждением планов на лето. Не жалей времени на тех, кого любишь.
0: Близнецы.
1: Это воскресенье тебе лучше провести в движении. Прогулка в парке или небольшая поездка вдохновят на новые идеи.
0: Рак.
1: Тебя, вероятно, потянет к творчеству. Отличное время, чтобы обустроить уют в доме или заняться хобби.
0: Лев.
1: Сегодня твое природное обаяние – главный козырь. Запланируй интересный вечерний досуг, чтобы сиять и влюблять в себя окружающих.
0: Дева.
1: Тебе звезды рекомендуют отключить уведомления и побыть в тишине.
0: Весы.
1: Любое общение, которое начнется в этот день, обещает перерасти в нечто большее, чем просто приятный разговор.
0: Скорпион.
1: Избегай критики в адрес окружающих. Сейчас она может ранить особенно сильно.
0: Стрелец.
1: Душа просит приключений. Даже если ты останешься дома, почитай что-то вдохновляющее или посмотри кино о путешествиях. Мысли материальны, как никогда.
0: Козерог.
1: Если ты обещал кому-то позвонить или помочь, сделай это. Не откладывай.
0: Водолей.
1: Тебе сегодня небесные светила сулят заманчивое предложение. Не исключено, что оно будет романтического характера.
0: Рыбы.
1: Займись здоровьем. Бассейн, массаж или просто долгий сон творят чудеса. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама на PFM.
1: На PFM.
3: 1996. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 1996 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 1996 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
5: 101 и 4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. И Норвегия туда же. В стране планируют запретить использование соцсетей детям младше 16. В Норвегии заявили, что к концу года представят законопроект о запрете использования соцсетей детьми до 16 лет, возложив на технологические компании ответственность за проверку возраста. По словам премьер-министра страны, цитирую, «Мы вносим этот законопроект, потому что хотим, чтобы дети могли оставаться детьми. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть поглощены алгоритмами и экранами. Это важная мера для защиты цифровой жизни детей». Ранее в Греции, начиная с 2027-го, решили запретить соцсети пользователям младше 15 лет. Объявляя о таких планах, в Греции отметили, что этот запрет будет введен для борьбы с, цитирую, «вызывающим привыкание дизайном соцсетей». Отмечалось, что запрет вступит в силу 1 января 2027-го. А первой в мире страной, которая запретила соцсети подросткам, стала Австралия, где ранее приняли закон, запрещающий использование социальных сетей лицами младше 16. Это обязало компании в Австралии принимать меры, чтобы у несовершеннолетних пользователей не было доступа к платформам. За нарушение штраф аж до 50 миллионов австралийских долларов. В рублях это по нынешнему курсу практически 3 миллиарда. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На PFM.
2: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Твое воскресенье идеально для честного разговора с собой или с партнером. Маски будут лишними.
2: Телец.
1: Твой день может начаться с ленивого завтрака, а закончиться обсуждением планов на лето. Не жалей времени на тех, кого любишь.
2: Близнецы.
1: Это воскресенье тебе лучше провести в движении. Прогулка в парке или небольшая поездка вдохновят на новые идеи.
2: Рак.
1: Тебя, вероятно, потянет к творчеству. Отличное время, чтобы обустроить уют в доме или заняться хобби.
2: Лев.
1: Сегодня твое природное обаяние – главный козырь. Запланируй интересный вечерний досуг, чтобы сиять и влюблять в себя окружающих.
2: Дева.
1: Тебе звезды рекомендуют отключить уведомления и побыть в тишине.
2: Весы.
1: Любое общение, которое начнется в этот день, обещает перерасти в нечто большее, чем просто приятный разговор.
2: Скорпион.
1: Избегай критики в адрес окружающих. Сейчас она может ранить особенно сильно.
2: Стрелец.
1: Душа просит приключений. Даже если ты останешься дома, почитай что-то вдохновляющее или посмотри кино о путешествиях. Мысли материальны, как никогда.
2: Козерог.
1: Если ты обещал кому-то позвонить или помочь, сделай это. Не откладывай.
2: Водолей.
1: Тебе сегодня небесные светила сулят заманчивое предложение. Не исключено, что оно будет романтического характера.
2: Рыбы.
1: Займись здоровьем. Бассейн, массаж или просто долгий сон творят чудеса. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: радио.
1: ТФМ.
0: ТФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ТФМ.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 9 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: до 6 мая. Мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень. С тобой Лёля Бубнова. Шапка-невидимка, возможно, скоро и ее изобретут. Калифорнийский стартап разрабатывает устройство, преобразующее мысли в текст. И это устройство надо носить. Шапка буквально создана для того, чтобы читать мысли. По задумке разработчиков, устройство должно превращать внутреннюю речь человека в текст, который транслируется на мониторе. Говорят, шапка для чтения мыслей практически не будет отличаться от классического, скажем так, головного убора. Также в планах у разработчиков экспериментальная модель – бейсболка. В основе разработки ученых лежит технология интерфейс мозг-компьютер. Схема следующая. Внутри головного убора находятся датчики, они считывают электрическую активность мозга, потом искусственный интеллект, куда же мы теперь без него, обрабатывает информацию и превращает ее в текст, он и появляется на экране. В прессе уже пишут, что эта шапка, цитирую, может положить начало кибернетическому будущему. Что ж, следим за развитием событий. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости

0: ПИК-ФМ.
1: Реклама на ПИК-ФМ.
0: На ПИК-ФМ. Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: 101 и 4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 60.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Твое воскресенье идеально для честного разговора с собой или с партнером. Маски будут лишними.
0: Телец.
1: Твой день может начаться с ленивого завтрака, а закончиться обсуждением планов на лето. Не жалей времени на тех, кого любишь.
0: Близнецы.
1: Это воскресенье тебе лучше провести в движении. Прогулка в парке или небольшая поездка вдохновят на новые идеи.
0: Рак.
1: Тебя, вероятно, потянет к творчеству. Отличное время, чтобы обустроить уют в доме или заняться хобби.
0: Лев.
1: Сегодня твое природное обаяние – главный козырь. Запланируй интересный вечерний досуг, чтобы сиять и влюблять в себя окружающих.
0: Дева.
1: Тебе звезды рекомендуют отключить уведомления и побыть в тишине.
0: Весы.
1: Любое общение, которое начнется в этот день, обещает перерасти в нечто большее, чем просто приятный разговор.
0: Скорпион.
1: Избегай критики в адрес окружающих. Сейчас она может ранить особенно сильно.
0: Стрелец.
1: Душа просит приключений. Даже если ты останешься дома, почитай что-то вдохновляющее или посмотри кино о путешествиях. Мысли материальны, как никогда.
0: Козерог.
1: Если ты обещал кому-то позвонить или помочь, сделай это. Не откладывай.
0: Водолей.
1: Тебе сегодня небесные светила сулят заманчивое предложение. Не исключено, что оно будет романтического характера.
0: Рыбы.
1: Займись здоровьем. Бассейн, массаж или просто долгий сон творят чудеса. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 10 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: Первое интернациональное радио.
1: До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру.
0: Плюс 7-910-412-43-33.
2: Радио PFM. Реклама на PFM.
3: Тренировочный центр «Черное солнце». Тонирование автомобилей по доступным ценам без разбора автомобиля. Снятие обивки и элементов салона. Только высококачественные пленки из США. Большой опыт и знание особенностей всех моделей автомобилей. Бронирование кузова, фар и зон риска антигравийной полиуретановой пленкой. Тренировочный центр «Черное солнце». Телефон 700-609.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
6: Успейте пройти ТО на своем Havail выгодно.
7: Официальный дилерский центр Havail «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
6: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
7: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер Havail «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
8: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
9: От мысли о кресле стоматолога бросает в дрожь. В клинике Юнимед. Лечение и удаление зубов под общим наркозом для детей и взрослых. Без боли и страха. Под контролем опытных анестезиологов. Подробности и запись по телефону 500-133.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
12: Мир обоев. Огромный выбор от топовых производителей. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. Мир обоев. Николая Зелинского, 5.
13: 19.96. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 19.96 на бесплатную диагностику авто. С 15 апреля по 10 мая этого года.
14: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 19.96 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
15: Открывается сезон, к нам приехать есть резон. Тепличное хозяйство Зайково предлагает широкий ассортимент овощной рассады, а также огромный выбор цветов, петунии, бегонии, бархатцы и многое другое. Ждем вас, улица Ахматовой, 41, телефон 93-63-51.
16: 101.4 FM, PFM, Тюмень, телефон рекламной службы

она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Радио
1: PFM. Новости на PFM.
2: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Каждый второй опрошенный россиянин принимает участие в субботниках на работе. Статистика про трудолюбивых и, очевидно, очень чистоплотных в этом выпуске. Итак, среди россиян старше 18, имеющих постоянную работу в компании, где принято проводить субботники, 51% сказали, что участие в таких мероприятиях принимают. И, естественно, женщин здесь заметно больше, чем мужчин. 62% опрошенных представительниц прекрасного пола и только 43% мужчин участвуют в субботниках на работе. А насколько субботники популярны, скажем так? 16% опрошенных представителей кадровых служб предприятий и организаций отметили, что в их компании субботники проводятся и обычно в рабочее время. 8% сказали, что такая традиция есть, но у них принято устраивать субботники на выходных. Однако большинство, а именно 71% представителей кадровых служб, признались, в их компании нет традиции проведения субботников. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Пока на этом все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На PFM.
2: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Апельсиновый фреш для жены. Marketplace фреш для себя. Проверенное авто с пробегом. Продажа, выкуп, трейд-ин. Фреш. Автомобили покупают здесь. Московский тракт 168.
5: ООО «Элиткар», город Тюмень. ОГРН 103-720-061-92-24.
6: Пройти медосмотр легко и доступно. Сделать УЗИ и медкнижку попутно. Справку водительскую для ГАИ. Да и много-премного справок других. Регион Мед на Гилевском кольце. 555-895. Регион Мед. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Косметологическая клиника на Мельникайте 105 отмечает 35 лет вашего доверия, улыбок, красоты и дарит каждый месяц этого года скидку 35%. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: слушаешь первый интернациональное радио. BFM.
1: 11 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
2: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM.
3: Реклама.
4: Реклама.
3: Реклама на PFM.
5: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
6: Тунец на радио!
7: Что?
6: Тунец на радио!
7: Мужик, тебе что надо?
6: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
8: До конца мая скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
9: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери в Торекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности в Торекс на Пермякова 83/2 и в Торекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
10: 101.4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: музыку на PFM.
1: Про клипы Димы Билана в этом выпуске. С тобой, Лёля Бубнова. Привет! Премьера клипа «Горький дождь» состоялась в 2025-м. Эти съемки дались артисту непросто. Снимали 3 дня и 2 ночи, причем почти сутки под дождем. По словам Димы Билана, во время съемок он оглох, потому что вода затекла в уши. При подготовке к съемкам Дима Билан опирался не только на личный опыт, но и на биографии известных артистов. Например, Людмилы Гурченко, с которой, кстати, певец был знаком лично. Она делилась с Димой Биланом, что в начале карьеры ее долгое время воспринимали как исполнительницу одной единственной песни – «5 минут». Похожая ситуация была и у самого Димы Билана. Двигаемся дальше. Песня «Лабиринты» занимает особое место в репертуаре Димы Билана. По словам артиста, эта композиция близка ему лично. А в клипе компанию певцу составили девушки, которые получили эту возможность благодаря аукциону. На одном благотворительном вечере разыгрывали лот съемки в клипе Димы Билана. Снимали ночью на западе российской столицы. Эти и многие другие клипы – новинки и проверенные временем хиты. В нашей программе «Клипотека PFM». По пятницам ровно в полночь на телеканале «Продвижение». Все подробности на wiki.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До встречи в телеэфире для лиц старше 16 лет.
0: Про музыку на PFM.

0: радио PFM. Реклама на PFM.
1: От мысли о кресле стоматолога бросают в дрожь. В клинике Юнимед. Лечение и удаление зубов под общим наркозом для детей и взрослых. Без боли и страха. Под контролем опытных анестезиологов. Подробности и запись по телефону 500-133.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тренировочный центр «Черное солнце». Тонирование автомобилей по доступным ценам без разбора автомобиля. Снятие обивки и элементов салона. Только высококачественные пленки из США. Большой опыт и знание особенностей всех моделей автомобилей. Бронирование кузова, фар и зон риска антигравийной полиуретановой пленкой. Тренировочный центр «Черное солнце». Телефон 700-609.
4: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Успейте пройти ТО на своем Хавейл выгодно.
7: Официальный дилерский центр Хавейл «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
6: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
7: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер Хавейл «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
8: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.

0: 56-17-56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Открывается сезон. К нам приехать есть резон. Тепличное хозяйство «Зайково» предлагает широкий ассортимент овощной рассады, а также огромный выбор цветов: петунии, бегонии, бархатцы и многое другое. Ждем вас. Улица Ахматовой, 41. Телефон 93-63-51.
2: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12.

0: Сила слова на TFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Представь, тебя выводят из себя. Ты уже испытываешь бурю эмоций, а тебе вдобавок заявляют, на обиженных воду возят. Мало того, что обидели, так еще и наказать за это собираются. Когда-то эта фраза звучала иначе и обладала другим смыслом. Раньше говорили, на сердитых воду возят. По одной из версий, выражение появилось, когда царь Петр ввел новую должность – водовоз. Как следует из названия, эти ребята развозили воду в огромных бочках. Так решали вопрос отсутствия водопровода. Живительная влага в то время, прямо скажем, не была базовой услугой, поэтому стоила достаточно. Предприимчивый водовоз любил накручивать цены на и так не самый дешевый товар. Когда представители власти узнавали о таком беззаконии, то сразу отбирали у незадачливого мошенника лошадь. Сердитому и обиженному на весь свет водовозу приходилось носить свой товар на себе. По другой версии, выражение появилось, когда сердитого человека стали сравнивать с лошадью, которую использовали для подвоза воды в бочках. Ведь тогда слово «сердитый» употреблялось в значении «старательный», «усердный». Со временем оно поменяло смысл, а потом и вовсе было заменено на «обиженный».
0: Сила слова.
1: Кстати, полностью выражение звучит так. На обиженных воду возят, а на добрых сами катаются. Но это совсем не значит, что можно позволять другим на себе ездить. С тобой был Андрей Турецкий. Береги себя и наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.

0: Ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты слушаешь «Первое интернациональное радио. ПФМ.
2: 12 часов.
1: Мир. Лайф.
2: На 101.4 FM в Тюмени.

Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.

0: специалист.
1: 1996. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 1996 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 1996 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
3: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: 101.4 FM. Тюмень. Телефон рекламной службы 60.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Технологии развиваются. Роботы бьют в человеческие спортивные рекорды, нейросети пишут музыку, которая занимает первые места в хит-парадах. А мы, судя по всему, в скором времени будем ходить за одеждой не в магазины, а в лес. О чем я? Бельгийские ученые настолько сильно переживают за экологию, что решили попробовать делать обувь из грибов. По некоторым подсчетам, около 95% используемых кожаных сапог и ботинок по всему миру в итоге оказываются на обычных свалках, где вместе с пластиком, пенопластом и резиной будут разлагаться столетиями. И вот специалисты из Брюссельского свободного университета запустили совместный проект с, на секунду, главным сапожником Королевского оперного театра «Ла Монне» и приурочили выпуск экологичной обуви к Миланской неделе моды. В чем экологичность, спросишь ты? Эти сапоги полностью состоят из мицелия. Грубо говоря, это часть тела гриба. По задумке, такая обувь, оказавшись выброшенной в кратчайшие сроки, станет обычным удобрением для почвы. Авторы проекта заявляют, модель, увы и ах, не для массового производства. Их главной целью было продемонстрировать, что работать с такими технологиями возможно и нужно. Обратит ли мир на это внимание? Посмотрим. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на Пи.

0: PFM.
1: Реклама.
0: Реклама
1: на PFM. Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57 70 17. Приложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
2: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери. Вторекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности Вторекс на Пермякова 83/2 и Вторекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
5: Тренировочный центр «Черное солнце». Тонирование автомобилей по доступным ценам без разбора автомобиля. Снятие обивки и элементов салона. Только высококачественные пленки из США. Большой опыт и знание особенностей всех моделей автомобилей. Бронирование кузова, фар и зон риска антигравийной полиуретановой пленкой. Тренировочный центр «Черное солнце». Телефон 700-609.

0: все.
1: 56 17 56. Центр аллергии и астмы Парацельс понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ну, как авто? Бегает?
3: Летает! Все супер! Только плановые ТО. Обслуживаю в сервисе Volkswagen Автодина.
4: У тебя же Audi.
3: Там обслуживают и Volkswagen, и Audi, и Skoda. А еще у них оригинальные запчасти, кэшбэк до 20% и гарантия на работы. Профессиональный сервис Volkswagen Автодина. 522-300. Федюнинского, 51, корпус 2.
5: 101 и 4 FM. BFM. Тюмень. Телефон рекламный службы.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект «Гимнастия».
1: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
2: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
0: Гимнастия! На PFM.

0: слушаешь первый интернациональное радио. BFM.
1: 13 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33. Радио PFM. Реклама.
1: Реклама
0: на PFM.
2: От мысли о кресле стоматолога бросает в дрожь. В клинике Юнимед. Лечение и удаление зубов под общим наркозом для детей и взрослых. Без боли и страха. Под контролем опытных анестезиологов. Подробности и запись по телефону 500-133.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Успейте пройти ТО на своем «Хавейл» выгодно.
5: Официальный дилерский центр «Хавейл» «Автомаг» дарит скидку 20%.

0: бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Тунец на радио.
3: Что?
2: Тунец на радио.
3: Мужик, тебе что надо?
2: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
4: До конца мая скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
5: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
6: Ну как авто? Бегает?
7: Летает! Все супер! Только плановые ТО. Обслуживаю в сервисе Volkswagen Autodina.
6: У тебя же Audi.
7: Там обслуживают и Volkswagen, и Audi, и Skoda. А еще у них оригинальные запчасти, кэшбэк до 20% и гарантия на работы. Профессиональный сервис Volkswagen Autodina. 522-300. Федюнинского 51, корпус 2.
8: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Радио
1: PFM. Новости на PFM.
2: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Внешность не главное, потому что только встречают по одежке. А как одет тот, кого ты уже встретила, в целом не так уж важно, видимо. Практически каждая пятая россиянка считает, что ее избранник одевается как попало. Увлекательные цифры в этом выпуске. Без малого 39% опрошенных представительниц прекрасного пола про стиль своего мужчины сказали «хороший, но иногда есть вопросы». Около 27% дали оценку чуть хуже, назвав наряды избранника средними, без особого вкуса. Практически каждая десятая россиянка может охарактеризовать стиль своего партнера как «скорее плохой». 4 с небольшим процента женщин и вообще назвали стиль партнера «очень плохим». Это результаты исследования, которое провели российская платформа для онлайн заказа брендовых товаров и российский сервис для знакомств. При этом большинство участниц исследования сказали, что внешний вид спутника жизни имеет значение. Для 36,5% женщин этот пункт критически важен. Практически для каждой второй скорее важен. Описывая стиль своего мужчины, более 19% россиянок сказали, одевается как попало. По данным исследования, у 58% бывают конфликты из-за выбора нарядов. Желаю любви и взаимопонимания. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на

0: Мир обоев. Огромный выбор от топовых производителей. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. Мир обоев. Николая Зелинского, 5.
1: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
2: Подтвердить, что вы здоровы, профосмотром мы готовы. Все приемы у врачей быстро, без очередей. В соответствии с заявкой мы оформим вашу справку. 555-895. Регион Мед на Гилевском кольце. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Апельсиновый фреш для жены. Маркетплейс фреш для себя. Проверенное авто с пробегом. Продажа, выкуп, трейд-ин. Фреш. Автомобили покупают здесь. Федюнинского, 65А.
4: ООО «Элиткар», город Тюмень. ОГРН 103-720-061-92-24.
5: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери. «Вторекс». Каждая вторая дверь за полцены. Или третья дверь в подарок. Подробности «Вторекс» на Пермякова 83/2 и «Вторекс» на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
6: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Открывается сезон, к нам приехать есть резон. Тепличное хозяйство «Зайково» предлагает широкий ассортимент овощной рассады, а также огромный выбор цветов, петунии, бегонии, бархатцы и многое другое. Ждем вас! Улица Ахматовой, 41. Телефон 93-63-51.
9: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12. Если

0: радио.
1: ТФМ.
0: ТФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ТФМ.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 14 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени. Ты ко мне

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: 19.96. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 19.96 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 19.96 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
3: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: У Rich Family на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110, 547, 605, 1196.
7: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Такое было, наверное, с каждым. Приходишь на вечеринку, где никого не знаешь. Знакомишься со всеми, а потом ловишь себя на мысли, что не запомнила ни одного имени. Американские психологи считают, проблема не в тебе, а в том, что у этих людей неяркая внешность. Рассказываю, как специалисты пришли к такому выводу. Участие в исследовании принимали студенты, может быть, как главные тусовщики. Психологи отобрали 120 изображений лиц, разделив картинки на две группы. Лица, легко запоминающиеся, необычные черты или особая прическа, и легко забываемые. В ходе эксперимента участники смотрели на фото и фоном слушали запись диктора, который произносил разные имена. Испытуемых просили угадать, как кого зовут. После сообщали правильный ответ. А дальше показывали фото тех людей еще раз и просили по памяти написать их имена. Оказалось, студенты гораздо лучше запоминали тех, у кого во внешности было что-то яркое или необычное. Что интересно, тот же эксперимент не сработал на запоминание названий локаций, когда его участникам показывали фото с улицами разных городов. Исследователи заявили, что на этом работа не окончена. Дальнейшее изучение вопроса, по их мнению, может пригодиться, в том числе в создании рекламы, изучении языков и в других сферах. Что ж, следим за развитием событий. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на PFM.

0: На Пи ФМ.
1: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
2: Косметологическая клиника на Мельникайте 105 отмечает 35 лет вашего доверия, улыбок, красоты и дарит каждый месяц этого года скидку 35%. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Успейте пройти ТО на своем Хавейл выгодно.
4: Официальный дилерский центр Хавейл «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
3: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
4: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер Хавейл «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
5: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
6: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери в Торекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности в Торекс на Пермякова 83/2 и в Торекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
7: От мысли о кресле стоматолога бросают в дрожь. В клинике Юнимед. Лечение и удаление зубов под общим наркозом для детей и взрослых. Без боли и страха. Под контролем опытных анестезиологов. Подробности и запись по телефону 500-133.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Тунец на радио.
10: Что?
9: Тунец на радио.
10: Мужик, тебе что надо?
9: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
11: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
12: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
13: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: встречаемся.
1: 56-17-56. Центр аллергии и астмы Парацельс понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 69-22.

0: Сила слова на ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: В этом выпуске немного психологии. Что посеешь, то и пожнешь. Эта пословица заимствована из Библии. Смысл понятен. То, что человек получает и от жизни, и от окружающих, напрямую зависит от того, что изначально он вкладывал сам. Есть и другие похожие по смыслу выражения. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. И посеешь ветер – пожнешь бурю. Как аухнется, так и откликнется. Был в лесу, кричал там «Ау!». Так вот, глагол «аукаться» образован как раз от этого восклицания. Считается, что изначально выражение было об уважительном отношении к природе, а со временем пословица стала шире и обрела другой смысл. Платить той же монетой. Тут историки подарили нам две версии. По одной из них это выражение появилось, когда в России начали вводить медные и серебряные монеты одного номинала. Это была вторая половина 18 века. Понятное дело, со временем продавцы стали оценивать монеты из дешевого металла ниже, и никакой номинал тут никого не волновал. По другой версии, выражение появилось в нашем языке чуть позже, в 19 веке, и стало дословным переводом с французского или английского. Дело в том, что на территории средневекового Запада свирепствовали фальшивомонетчики, в связи с чем кредиторы, получая свои деньги назад, требовали их буквально той же монетой, которой выдавали суду заемщику.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.
2: На ТФМ.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: На радио ТФМ.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 15 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама на PFM.
3: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери. Вторекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности Вторекс на Пермякова 83/2 и Вторекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
6: Подтвердить, что вы здоровы, профосмотром мы готовы. Все приемы у врачей быстро, без очередей. В соответствии с заявкой мы оформим вашу справку. 555-895. Регион Мед на Гилевском кольце. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Ну как авто? Бегает?
8: Летает! Все супер! Только плановые ТО. Обслуживаю в сервисе Volkswagen Autodina.
9: У тебя же Audi.
8: Там обслуживают и Volkswagen, и Audi, и Skoda. А еще у них оригинальные запчасти, кэшбэк до 20% и гарантия на работы. Профессиональный сервис Volkswagen Autodina. 522-300. Федюнинского 51, корпус 2.
10: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Мама, она и в Африке мама, и в Америке. Исследователи из США опросили родителей, у которых дети в возрасте от 18 до 28 живут отдельно. Ожидаемые, но от этого не менее интересные результаты в ближайшие пару минут. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Итак, чего в первую очередь не хватает родителям, которые еще не успели привыкнуть к тому, что дети взрослые? 58% опрошенных мам и пап сказали, что скучают по ежедневным встречам. Не хватает объятий и вообще присутствия детей практически каждому второму родителю. Совместных ужинов не хватает 39%. Важно отметить, при этом всего 35% мам хотели бы, чтобы сыновья и дочери продолжали жить с родителями. Скучание скучанием, но к самостоятельности надо привыкать. Среди пап хотел бы и дальше жить с детьми каждый пятый. Чаще всего дети скидывают родителям свои фото и какие-то смешные снимки в моменте. 45% скидывают маме с папой мемы. 36% – фотографии питомцев. Конечно, мамы получают фотоотчеты чуть чаще, чем папы. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: PFM.
1: Реклама на PFM.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
4: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57 70 17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
7: Косметологическая клиника на Мельникайте 105 отмечает 35 лет вашего доверия, улыбок, красоты и дарит каждый месяц этого года скидку 35%. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: 8-956-1756. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 101.4 FM. BFM. Тюмень. Телефон рекламной службы

0: Space is holy. Do you really wanna go? Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 16 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33. Радио PFM. Реклама на PFM.
1: От мысли о кресле стоматолога бросают в дрожь. В клинике Юнимед. Лечение и удаление зубов под общим наркозом для детей и взрослых. Без боли и страха. Под контролем опытных анестезиологов. Подробности и запись по телефону 500-133.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 19.96. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 19.96 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года. Подробности об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 19.96 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
4: Косметологическая клиника на Мельникайте 105 отмечает 35 лет вашего доверия, улыбок, красоты и дарит каждый месяц этого года скидку 35%. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: 101 и 4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 60.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Басня про мальчика, кричащего «волк», не теряет свою актуальность. Все мы знаем поучительную историю баснописца Эзопа, которую в свое время пересказал и донес до нас Лев Толстой. К сожалению, для одного мужчины из Южной Кореи эта мудрость до него, судя по всему, не дошла. Из южнокорейского зоопарка Тэджон сбежал волк. Местные стражи порядка запустили все необходимые мероприятия по поиску беглеца и, кроме прочего, запросили у местных жителей фото с животным, если кто-то где-то его увидит. Наш, с позволения сказать, герой, сообщается, что ему 40 лет, решил пошутить. Отправил в полицию картинку, сгенерированную искусственным интеллектом. Дикое животное бежит вдоль трассы. Пришлось перекрыть большой район города, закрыть местную школу. Сообщается, что задействовали даже вертолет. Волка в итоге нашли, но совсем в другом направлении. Полицейские, мягко говоря, негодовали, ведь им пришлось подключать столько ресурсов. При этом поиски волка затянулись, по их подсчетам, на целых 9 дней. Теперь юмористу грозит заключение сроком на 5 лет и в пересчете на российские рубли 5-миллионный штраф. Судя по всему, у мужчины будет достаточно времени, чтобы познакомиться с басней про мальчика, кричащего «волк». А мы можем поделиться с южнокорейскими стражами порядка другой мудростью. Доверяй, но проверяй. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: Реклама на PFM. Апельсиновый фреш для жены, Marketplace Fresh для себя. Проверенное авто с пробегом. Продажа, выкуп, трейд-ин. Fresh. Автомобили покупают здесь. Московский тракт 168.
1: ООО «Элиткар», город Тюмень. ОГРН 103-720-061-92-24.
2: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери в Торекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности в Торекс на Пермякова 83/2 и в Торекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
3: Тонировочный центр «Черное солнце». Тонирование автомобилей по доступным ценам без разбора автомобиля, снятие обивки и элементов салона. Только высококачественные пленки из США. Большой опыт и знание особенностей всех моделей автомобилей. Бронирование кузова, фар и зон риска антигравийной полиуретановой пленкой. Тонировочный центр «Черное солнце». Телефон 700-609.
4: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Успейте пройти ТО на своем «Хавейл» выгодно.
7: Официальный дилерский центр «Хавейл» «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
6: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
7: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер «Хавейл» «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
8: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
9: Тунец на радио.
10: Что?
9: Тунец на радио.
10: Мужик, тебе что надо?
9: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
11: До конца мая скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
12: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
13: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57-70-17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
14: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-95.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастика».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня. Мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе. У него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастика!
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 17 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Медицинские справки где?
3: У нас, в Регион Меди.
2: А УЗИ, диагностика тоже?
3: С диагностикой тоже поможем. Регион Мед. Телефон в Тюмени 555-895. Справки и УЗИ на Гилевском кольце.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
7: Открывается сезон, к нам приехать есть резон. Тепличное хозяйство Зайкова предлагает широкий ассортимент овощной рассады, а также огромный выбор цветов: петунии, бегонии, бархатцы и многое другое. Ждем вас! Улица Ахматовой, 41. Телефон 93-63-51.
8: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень. С тобой Лёля Бубнова. Исследователи из Шотландии объяснили, почему кошки и собаки трясут головой. Новости из мира науки в этом выпуске. Зоопсихологи, да, есть такая профессия, выпустили статью, в которой решили развенчать мифы о странном и смешном поведении братьев наших меньших. Сообщается, что трясут головой они тогда, когда кто-то или что-то раздражает их нервные окончания. Это могут быть обычные крошки от еды. С людьми же бывает, когда что-то в глаз попадет и хочется максимально быстро устранить проблему. А еще животные могут трясти головой из-за раздражения. К примеру, ты взял и резко дунул в ухо своему коту. Тебе весело, а ему неприятно. Тех же, кто волнуется, что у четвероногих начнется головокружение, специалисты успокаивают: не начнется. Природа сделала для них достаточно качественный вестибулярный аппарат. Только не в тех случаях, когда они начинают бегать за своими хвостами. Там главное сильно не увлекаться. В общем, вывод следующий. Волноваться за барсиков и шариков, когда они трясут головой, не стоит. Но и провоцировать их на эти забавные движения тоже не надо. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: радио
1: PFM. Реклама.
0: Реклама
1: на PFM.
2: Успейте пройти ТО на своем Хавейл выгодно.
3: Официальный дилерский центр Хавейл «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
2: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
3: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер Хавейл «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
4: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
5: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57 70 17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.

0: справимся.
1: 56-17-56. Центр аллергии и астмы Парацельс понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ну как авто? Бегает?
3: Летает! Все супер! Только плановые ТО. Обслуживаю в сервисе Volkswagen Autodina.
4: У тебя же Audi.
3: Там обслуживают и Volkswagen, и Audi, и Skoda. А еще у них оригинальные запчасти, кэшбэк до 20% и гарантия на работы. Профессиональный сервис Volkswagen Autodina. 522-300. Федюнинского 51, корпус 2.
5: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Что объединяет французский, английский и китайский? Русский. Ведь только нам мало своего богатейшего языка для того, чтобы описывать одни и те же эмоции. Итак, Франция лет 200-300 назад. Тогда эта страна задавала моду всей Европе и не обошла стороной Россию. Представители высших слоев имперского общества обожали изъясняться и писать на французском языке. Так к нам попало «камильфо», которое можно перевести как «правильно». Дворяне так оценивали окружающих. «Камильфо» – значит, человек правильно себя ведет в высшем обществе. «Не камильфо» – стоит еще поработать над хорошим тоном. Помнишь рекламу из 2000-х, где герои постоянно спрашивали друг у друга «Айс?» и в ответ получали «не айс», то есть «недостаточно холодно». «Айс» в переводе с английского «лед». В народ фраза ушла с другим смыслом. «Не очень, могло быть и лучше». А вот тебе еще. «Не по фэншую» означает примерно то же самое, что «не камильфо» и «не айс». Фэншуй – практика организации пространства, популярная в Китае. Люди, следующие учению, считают, что энергию, которая нас окружает, можно направлять в определенное русло.
0: Сила слова.
1: Желаю, чтобы у тебя никогда не было ситуации «не камильфо» или «не айс», а все только по фэншую. С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На пи.

0: Традиции и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». PFM.
1: 18 часов.
0: Мир. Лайф.
1: Драйв. На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Реклама на PFM.
4: Апельсиновый фреш для жены. Marketplace Fresh для себя. Проверенное авто с пробегом. Продажа, выкуп, трейд-ин. Fresh. Автомобили покупают здесь. Мельникайте 20.
5: ООО «Элиткар», город Тюмень. ОГРН 103-720-061-92-24.
6: 19-96. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5-10-20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 19-96 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года.
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 19-96 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
8: Тунец на радио.
9: Что?
8: Тунец на радио.
9: Мужик, тебе что надо?
8: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
10: До конца мая скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине «рыбаикра.ру». Промокод «Тунец на радио».
11: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
12: 101.4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. В Японии придумали новый способ борьбы с зависимостью от соцсетей. И способ довольно милый, скажу я вам. Разработчик, судя по всему, вдохновлялся видео из интернета. Есть целый жанр, когда в кадре кто-то сидит за компьютером, а к нему приходит кот и ложится прямо перед монитором. Бесплатное расширение засекает, сколько времени пользователь проводит за экраном своего гаджета без перерыва в одном приложении. Через час на экране появляется рыжий кот, который вальяжно занимает собой почти все пространство. А потом еще так сонно моргает глазами, мол, дружище, а ты не устал пялиться в монитор? Сообщается, что таймер работает в активной вкладке. Если переключаться с одного приложения на другое, котик к тебе в гости не придет. А если он все-таки пришел, прогнать его можно, просто нажав на специальную кнопку. Разработчик заявил, что не преследует никаких финансовых целей, ему просто хочется как-то переключить людей, которые проваливаются в соцсети и теряют счет времени. Благородно, не иначе. И актуально. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57 70 17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
4: Открывается сезон, к нам приехать есть резон. Тепличное хозяйство Зайкова предлагает широкий ассортимент овощной рассады, а также огромный выбор цветов, петунии, бегонии, бархатцы и многое другое. Ждем вас! Улица Ахматовой, 41. Телефон 93-63-51.
5: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 60.

0: Ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 19 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.
2: И пусть

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33. Радио PFM. Реклама на PFM.
1: 19.96. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 19.96 на бесплатную диагностику авто. С 15 апреля по 10 мая этого года.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. 19.96 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
3: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: отдых на PFM.
1: В этом выпуске про период, который, хотя и называется отпуском, в реальности с отдыхом имеет достаточно мало общего. Каждый второй мужчина готов отправиться в отпуск по уходу за ребенком вместо своей жены. Давай разбираться. С тобой Лёля Бубнова. Привет. Итак, 17% опрошенных мужчин, имеющих постоянную работу, состоящих в браке и планирующих детей, сказали, что могут представить себе ситуацию, когда с появлением ребенка берут отпуск по уходу за ним вместо жены. Еще 33%, то

29% опрошенных мужчин точно знают. Ситуация, когда в случае появления ребенка брать отпуск по уходу за ним будет не супруг, а супруга, исключена полностью. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Участие принимали мужчины, имеющие постоянную работу, состоящие в браке и планирующие детей. Больше про отдых и не только в других выпусках. Слушай PFM в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Люля Бубнова. До скорого!

0: FM. Реклама на PFM.
1: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Ну как авто? Бегает?
4: Летает! Все супер! Только плановые ТО. Обслуживаю в сервисе Volkswagen Автодина.
3: У тебя же Audi.
4: Там обслуживают и Volkswagen, и Audi, и Skoda. А еще у них оригинальные запчасти, кэшбэк до 20% и гарантия на работы. Профессиональный сервис Volkswagen Автодина. 522-300. Федюнинского 51, корпус 2.
0: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша. Мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик – специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 20 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM. Реклама.
1: Реклама
2: на PFM.
3: 19.96. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 19.96 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 19.96 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
4: Косметологическая клиника на Мельникайте 105 отмечает 35 лет вашего доверия, улыбок, красоты и дарит каждый месяц этого года скидку 35%. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Реклама. Реклама. Реклама на PFM. Успейте пройти ТО на своем Хавейл выгодно.
1: Официальный дилерский центр Хавейл «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
0: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
1: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер Хавейл «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время. Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
2: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.
5: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу.

0: радио.
1: ТФМ.
0: ТФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ТФМ.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 21 час.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM.
3: Реклама.
1: Реклама
3: на PFM.
4: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери. Вторекс. Каждая вторая дверь за полцены. Или третья дверь в подарок. Подробности Вторекс на Пермякова 83/2 и Вторекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
5: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 69-22.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: рекламам на PFM.
1: Тренировочный центр «Черное солнце». Тонирование автомобилей по доступным ценам без разбора автомобиля. Снятие обивки и элементов салона. Только высококачественные пленки из США. Большой опыт и знание особенностей всех моделей автомобилей. Бронирование кузова, фар и зон риска антигравийной полиуретановой пленкой. Тренировочный центр «Черное солнце». Телефон 700-609.
2: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 22 часа.
0: Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Вы слушаете радиоканал Первое интернациональное радио PFE, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь Первое. Интернациональное радио. BFM.
1: 23 часа.
0: Мир. Лайф.
1: Драйв. На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио PFP.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 223 62 35.

0: слушаешь первый интернациональное радио BFM.
1: 0 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.
2: Ну как ты

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: Час ночи.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты слушаешь «Первое интернациональное радио. PFM.
2: 2 часа.
1: Мир. Лайф.
2: Райф. На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад.

0: FM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первый интернациональное радио. BFM.
1: 3 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 4 часа.
0: Первое.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 5 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.